0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: Впервые в Центральной Азии Формула-1 на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира и УИМ F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер Николай.
5: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: тут во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

0: Жақсыңар бі, айындар жына мұрзылар, барыңыздарға Кутман таңқы алып, таңқы лайф, авторадиодос старт алды.
1: Всем доброе утро, наши дорогие друзья. На календаре сегодня вторник, а значит, впереди еще много возможностей встреч, я думаю, да, хороших новостей и, конечно же, маленьких побед. Вторник, как нам всем известно, это самый такой продуктивный день. Так что, друзья, я очень сильно надеюсь, что вы успели на тех выходных хорошенько так отдохнуть, поднакопить сил. А сегодня уже готовы к такому вот боевому настрою.
0: Егер де азыр мен бир нерсе айтсам, кандай реакция болот экен элдердечи? Ошентип, ошентип, жай 2026-нын биринчи айын жаап аткан турбайбызбы?
1: Ошондой болуп калды эм.
0: Бир жуманын ар жак бери жагы.
1: Ооба, элдердин көбү отпускага дагы чыгып кайта жумушка чыкканга жетишти, көлгө барып келгенге эс алганга да жетишти.
0: Бирок дагы деле чогул албай, баягы жазда барабыз деген тоосуна бара албай, тоого чогул албай жүрсөк, минтип көлдүн сезону келип калып, ара кайерине барышты, кайерден башташты билбей жүргөндөр да бар турбайбы?
1: Азыр тоого деле бара берсе болот болуш керек, же болбой калдыбы?
0: Бара берсе болот, бирок жаздагыдай эмес да, бир аз ысыгыраак болуп калат да. Мындай бактын арасында жүрөм десең, эгер ушундай аларча сыяктуу тоолорго барам десең, макул, бара берсе болот.
1: Кол чатыр алып алып, SPF-тен битке сүйкөп алып.
0: SPF өзүнүн эле?
1: Жанагы күндөн коргоочу.
0: Коргоочу майсай э. Ал жагын айындар маселесин чечесиңер го. Байкуш мырзалар тоого барып мындай шишкебекти бышырам десе, бул ысыкта ого бетер ысып кыйналып калабы дейм да. Ошон үчүн мындай кылалы, тоонун маселесин жаба ал дагы эми чыгын кыла. Көлгө барып эс алып келгенге чыгын кыла. Жай өтүп кетет ошентип атып.
1: Но многие говорят, что на Иссык-Куле водичка еще прохладненькая. Если вы, дорогие наши слушатели, не такая мерзлячка, как я, да, то, мне кажется, для вас самое то. Потому что я холодную воду просто вот не люблю.
0: И бирок деген сууга сергейин деп түшөт да. Жылы сууга түшкөндө сергейсиң. Сергейин дегенге караганда мустак сууга түшүш керек да. Туура эле дейм да.
1: Кантип сүзөсүң анда? Ты не расслабишься, не поплаваешь.
0: Үшүгөнүңөн сүзөсүң, сүзгөндө жылыйсың. Болду, что мен сезилбей калат. Жылып сууга кирип алыш керек да.
1: Ну, у меня вот в таких случаях сразу судороги начинаются. Я не знаю, как у остальных. Если у вас получается искупаться и поплавать, да, в такой воде, то я вам только могу позавидовать, друзья. Впереди нас ждут 3 часа классного эфира, друзья. Так что мы для вас подготовили много интересных рубрик. Обязательно будут актуальны новости, прогноз погоды и все, конечно же, лучшие музыкальные треки.
0: Ола. Ойгонуңуздар, туруңуздар, биздин катарга кошулуңуздар. Бул таңкы лайф.
2: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с

0: друзья. На самом деле мы, женщины, очень сильные. И, знаешь, вот мне кажется, нет ничего такого, чтобы мы не смогли бы осилить, да? И если даже снаружи мы такие нежные, такие ласковые, то изнутри мы готовы даже и горы перевернуть. Отличный повод отметить тех, кто проектирует мосты, я думаю, строит городам, создает технологии, ежедневно доказывает, что инженерное дело не знает никаких границ, да, и те самые женщины-рейнджеры, да, смелые и преданные своему делу специалисты охраняют природу. Так что имейте в виду, дорогие друзья.
1: Мынашыл тармакта эмгектенген бардык айымдарды куттуктайлы, рахмат, мыкты сонун идеяларыңар үчүн. Биз болсо кадамыбызды алдына көздөй. Уланталы алдыда спорт дүйнөсүндөгү актуалдуу акыркы футбол чемпионаты боюнча дагы маалыматтарды алат экенбиз. Анан сырткары албетте мыкты ырлар сиздерди күтөт.
0: Обязательно. Быйыл футбол мындай өзгөчө болот атып болуш керек деп ойлойм.
1: Мен аябай ар бирин кубалап көрбөй эле, мындай кайсыңызды туш келип калса көрүп коюп атам, анан көрбөгөндөрүмдү Бакайдан сурап алып атам.
0: Ал эми жакынкы арада Бакайдагы сиздерге кандай жаңылыктар болуп атканын дагы айтып берет.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке приостановят подачу газа. В связи с проведением плановых работ на газопроводах с 23 по 26 июня голубого топлива не будет в районе, ограниченном улицами Жукеева-Пудовкина, Токомбаева и Юнусалиева. «Бишкекгаз» просит абонентов перейти на альтернативные источники энергии. В пригородных автобусах Бишкека начали тестировать оплату через QR-код. Теперь в маршрутах, например, под номерами 226, 153, 34, можно оплатить проезд, просто отсканировав код. Пока система работает в пилотном режиме, так как цена поездки зависит от расстояния, и специалисты настраивают правильное списание средств. После тестов такой способ оплаты появится на всех пригородных маршрутах, чтобы сделать поездку более удобной, быстрой и безопасной для пассажиров. В 2026 году более 67% абитуриентов, сдавших ОРТ, смогли набрать 110 баллов и выше. Это так называемый порог, который позволяет участвовать в конкурсе на поступление в вузы. Об этом сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чинара Батракеева. По ее словам, средний балл по всем участникам в этом году составил 128, что немного выше, чем в прошлом году. Всего в тестировании, которое проходило с 17 по 23 мая, участвовали 67 297 человек. Из них большинство, более 73 тысяч, сдавали тесты на кыргызском языке, а 30 тысяч на русском. Важно помнить, что с этого года результаты ОРТ обязательны для поступления не только в вузы, но и в колледжи. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмдү болгон ишенимди арттым.
2: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 23 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 33 градуса. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20, на Рыне сегодня днем плюс 23 градуса тепла. В столице сегодня ясно, осадков не ожидается, температура воздуха днем составит плюс 33 градуса тепла. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Деятельность лицензирована.
6: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
7: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
9: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
10: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
12: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству.
0: 0550 08 88 81.
5: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия МБКР номер 014.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Всем еще раз доброе-доброе утро. Вы на волне отличного настроения, друзья. Это утренний лайф у микрофона, как всегда, по традиции. Не изменяя традициям, да, можно сказать. Аскат и Диана.
2: Сегіз сағат 06 минут. Барыңыздарға салам айталы. Таңғы лайфтың екінші сағаты. Демек, ойғонғандар көйді болыш керек. Жұмысынан шамынша баштап қалғандар көйді болыш керек. Анан таңдағы тығын деген нәрсе бар ғой. Мұны ошонда тұрып, жетісіп қалғандар да көйді болыш керек. Айтор, барыңыздарға салам айталы. Қош келдіңіздер.
1: Хочу напомнить наш WhatsApp номер, да, 0709-118-118. Обязательно отпишитесь, что вы присоединились к нам, что вы проснулись, потому что мы с Скатом тут сидим и переживаем. Да и в скором времени этот номер вам обязательно пригодится, потому что именно туда вам необходимо будет отправлять, писать все дорожные события, которые вы увидите, там, где проводится ремонт, там, где пробки, там, где, возможно, светофор не работает, да, и давайте вот таким образом друг другу помогать. Еще обязательно пригодится во время игр, друзья. Второй час будет богат подарками и играми, обязательно. И ближайшие два часа мы проведем с вами вместе, будем заряжаться энергией, обсуждать интересные события, делиться полезной информацией и, конечно же, дарить вам самые лучшие музыкальные хиты.
2: Негізде таңды жеңіш менен баштағанға жақсы мүмкіншілік болады екен, біздің эфирдегі ойындарымыз, е?
1: Не, албетте.
2: Ойынға қатысыңыздағы болды, жеңіші болыңыз. Таңда башталған жеңіштің маңайы менімше күндің кешіне шейін уланады. Анан өзінше бір стимул болып тұрш керек те, бір өзіне өзі разы болып тұрш керек те. Мен бүгін таңда ушул нәрсені ұтып баштадым ба деген қандай сон.
1: А что ты в своей жизни выигрывал? Такой вот самый крупный подарок, такой приз самый крупный.
2: Тушо тойда бір чоң саат ұтып алғам. Туғандарыңыздың тұшо тойына барып, ошол жақта чырқап, бір чоң саат. Аны біз алмаштырғанымызға 1-2 жыл болды ұқсайды. 5-6 жыл тағы үйде ілініп тұрды ұшол.
1: Соның.
2: Андан башка эмне кылдым? Өзүмөн лотереядан деле көп нерсе утпайт экем. Бирок мурда лотерея билеттерин алып ойногондо кайра жана билет ойну утуп алмай деген нерсеси бар эле го. Ошондо кайра билет утуп алган күндөрүм көбөлө болгон.
1: Ну, насчет лотереи я не знаю. Лотерея, честно, не мое. Вот конкурсы на тоях – это мое. Я там люблю и участвовать, и выигрывать, и активничать. И,
2: а вот... Давай мы с вами не воинча отасын. И воинча лотат пошын керек шо.
1: Барнан эле.
2: А барнан?
1: Барнан эле.
2: Болды. Кананда, сіздер дағы Таңғы лайфтың ойындарына қатысып, бұл таңды, бұл күнді жылаң жеңішке бөліңіз. WhatsApp номер 0709-118-118 алдыда керек болады сізге, жазып алыңыз.
1: Ал эми биз экинчи саатыбызды баштайбыз. Ойгонуңуздар, туруңуздар, биздин катарга кошулуңуздар.
0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!

0: Мадина, вот кем сзади?
1: Речь идет в спа-центре Асломед, друзья. Асломед — это центр красоты и оздоровления для женщин. У них есть вита-бочка, которая помогает похудеть и расслабить организм. Кавитация всего за 1 час помогает скорректировать фигуру, а массаж лица натуральным способом омолаживает и освежает кожу. Они находятся по адресу Шакирова, 35А. Можете к ним сходить, съездить и, в общем, и в целом провести день как можно расслабленно, да, и как можно насыщенно, друзья. Именно сюда мы разыгрываем сертификат. Сертификат на фитобочку и на массаж лица.
0: Белгилүү орус шаарлардан үзүндү угузабыз. Сиз ошол үзүндүнү кып-кыргызча кылып которуп беришиңиз керек. Кызыктуу болуш керек, маанилүү болуш керек, анан түшүнүктүү болуш керек. Эгерде сиздин котормоңуз баарынан өзгөчө боло турган болсо, мыкты боло турган болсо, анда дал ушул спа борборго чакыруу барагы сиздике. Айтур.
1: Телефетті ғады отпайым ба? Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно туда вам необходимо будет отправлять свои уникальные переводы.
0: Филипп, бабамдың берерін дайырды қойдық қой. Оғызы барайым бе?
1: Дәмесі оғаз.
0: Тапшырма мұнам, дай достар.
2: Почему так жесток снег оставляет твои следы? И по кругу зачем бег? И бежишь от меня ты?
0: Башын которуп бере алам мен. Эмнеге деп баштасаңар болот? Эмне үчүн деп баштасаңар болот экен?
1: Почему так жесток снег, оставляя твои следы? Почему и по кругу зачем бег, и бежишь от меня ты? Вот такой вот четверостишье, да, можно сказать, необходимо перевести на кыргызский язык. И за самый интересный, уникальный перевод мы подарим вам, друзья, на сертификат в спа-центр Асылмед.
3: Кручу, верчу! Перевести.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке приостановят подачу газа в связи с проведением плановых работ на газопроводах. С 23 по 26 июня голубого топлива не будет в районе, ограниченном улицами Жукеева-Пудовкина, Токамбаева и Юнусалиева. «Бишкекгаз» просит абонентов перейти на альтернативные источники энергии. В пригородных автобусах Бишкека начали тестировать оплату через QR-код. Теперь в маршрутах, например, под номерами 226, 153, 34, можно оплатить проезд, просто отсканировав код. Пока система работает в пилотном режиме, так как цена поездки зависит от расстояния, и специалисты настраивают правильное списание средств. После тестов такой способ оплаты появится на всех пригородных маршрутах, чтобы сделать поездку более удобной, быстрой и безопасной для пассажиров. В 2026 году более 67% абитуриентов, сдавших ОРТ, смогли набрать 110 баллов и выше. Это так называемый порог, который позволяет участвовать в конкурсе на поступление в вузы. Об этом сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чинара Батракеева. По ее словам, средний балл по всем участникам в этом году составил 128, что немного выше, чем в прошлом году. Всего в тестировании, которое проходило с 17 по 23 мая, участвовали 67 297 человек. Из них большинство, более 73 тысяч, сдавали тест на кыргызском языке, а 30 тысяч на русском. Важно помнить, что с этого года результаты ОРТ обязательны для поступления не только в вузы, но и в колледжи. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп». «МР
0: Групп». Строительная компания «МР Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз. Натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555-117-337. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп чекит кейчи.
2: Сметана и зелень божественно!
3: Это пир!
2: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: и свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Кетерколук күбүрөлөр угатса ошо ла-ла-ло деген кыргыз жагын эмне деген маанини түшүндүрөт болду экен деп ойлонуп калды ош керек э.
1: Чөтөлкөлүктөр деле ушинтип бурдашат өздөрү. Хоп хей ла-ла-ли дегендей.
0: Достор, биз котормочулардын эмгегине күбө болдук. Бир угарманыбыздыкы жакты жакшы эле которуп баштаптыр башынчы. Эмнеге ошончо каркатуу, изин таң калыштуу, анан тек забыл дальше дейт.
1: Каркатуу дейби? Каркатуу деген эмне деген сөздү билдирет экен?
0: Жанагы жесток снег дегенди которуп атат окшойт.
1: Кар катуу дегенби? Мен кар катуу деген эмне деген сөздү
0: айтпайбы? Бир эле сөздү
1: болду.
0: Жок, андай эмес. Бирок ага карабай, биз жеңүүчү сөздөр таап алдык бул жакта. Бирок кар катуу дептир, бирок кар жумшак дептир, бирок мааниси жакшы болуптур. Эмне үчүн мынча кар жумшак, бассаң изин калат? Айлантмада эмнеге чуркаш керек? Менден качасың сен дейт.
1: Да, конечно, принимаем. И такой перевод. Абонентский номер заканчивается на 204. Мы тебя поздравляем. Именно ты в скором времени отправишься в спа-центр Асылмет.
0: 8 саат 40 минут. А без даро азыр кийинки байгелүү оюнду баштайлы деп турабыз.
1: Нейрофакты. Для вас мы, как всегда, подготовили два интересных факта. Один из фактов реально существующий, второй — это выдумки искусственного интеллекта. И также подготовили, конечно, подарочки. В скором времени кто-то из вас может отправиться на дискотеку 90-х. Мне кажется, отличная возможность окунуться в молодость. Фестиваль Дарифест и дискотека 90-х. В этот вечер прозвучат те самые хиты, которые знает каждый. Алексей Потехин, Алиса Мон, группа PM, Хай-фай и группа «На-нам». Живой звук, любимые песни и, конечно, атмосфера настоящей дискотеки 90-х. Друзья, не пропустите главное музыкальное событие лета. Можете приобрести билеты. Пройдет 28 июня на Дежурской арене. Количество мест в VIP-зоне ограничено. Вот такую вот тут нам информацию дали. Если вы хотите попасть туда совершенно бесплатно, то вам нужно будет сохранить наш WhatsApp-номер 0709-118-118 и участвовать в нашей игре.
0: Эки факт айтабыз, кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес экенин бизге аныктап билип туруп WhatsApp-ка жазыңыз. Канчанчы келген туура жоопко белек берели жана?
1: Төртүнчү көрбөйлүбү?
0: Төртүнчү? Макул. Анан төртүнчү туура жооптун автору сиз болуңуз. Анда эмесе фактыларга көңүл бурабыз.
2: Факт номер один.
1: Дворец спорта имени Куджамкула в Бишкеке был построен и введен в эксплуатацию в 1974 году.
2: Факт номер два.
1: Здание Кыргызского театра оперы и балета в Бишкеке построено в 1875 году. Друзья, где реально существующий факт, где ложь, пишите к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. Ну а четвертому, кто даст нам верный ответ, мы подарим билеты на дискотеку 90-х.

0: Автомонитор. 8:44 достор, Борбороздун көчөлөрүндөгү жагдайга башпагалы. Азыркы учурда Жалгеч районунда тыгын бар экен. Бул Тыналиев Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилиши жана ошондой эле Тыналиев менен Түштүк магистралдын кесилишинде орун алган экен. Мындан сырткары Медеров көчөсүндө тыгын бар экен жана Лев Толстой көчөсүнүн күнбатыш тарабындагы багытында тыгын экен. Мына ушул аймактардан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыз.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 23 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Высокульской области также осадки, днем плюс 20, на Рыне сегодня днем плюс 23 градуса тепла. В столице сегодня ясно, осадков не ожидается, температура воздуха днем составит плюс 33 градуса тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
1: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
3: Так, а где же я всех рассажу?
4: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
3: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
5: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
7: Внимание! Самое выгодное предложение этого сезона в Pulse Fitness. 10 месяцев фитнеса всего от 2050 сомов в месяц. Выгода до 66%. 3 филиала по одной карте, большая кардиозона и полный парк тренажеров для всех групп мышц. Акционные карты заканчиваются. Чем дольше ждешь, тем больше платишь. Не откладывай свое здоровье на потом. Звони прямо сейчас. 0550 49 59 59.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Автотур.
1: Барыңыздарға салам айтабыз. Таңғы лайфтың 3-ші сатынан синоптиктердің айтуысы бойынша бүгін ең ысық күндердің бірі болады деп отпады өлі. Ошоның ысық илеуі таң ертелі басталады отқа.
2: Кстати, да, сегодня утром прям было жарко. Прям было очень сильно жарко. Я да вот, как ты говоришь, тоже сегодня почувствовала. Но разве самый жаркий день будет? Самый жаркий день лета или этого месяца?
1: Ушла и докушает.
2: Ну я думаю, да, потому что синоптики говорят 33 градуса тепла сегодня.
1: А біз болса, таңғы лайфты мен аламыз. Сізді маңайыңыз жағынан сергіткенге әрекет қылалы. Білмеймін, азыр Қытайға барып келе тұрған болсақ, бәлкім ол жақта біраз салқынырақ деп ойлап қойдым.
2: Кстати, да, не знаю, как там с погодой обстоят дела, но тем не менее, я думаю, что получить образование в Китае – это самая лучшая идея, да? ИМС Академия – это международная компания, которая открывает двери в мир образованием. Компания помогает студентам поступать в университеты Европы, США и Азии, а также предлагает языковые курсы и образовательные программы. Новые знания, новые страны и новые возможности – все это вместе с ИМС Академией. Подробности также есть на странице Instagram ИМС Академия, друзья. А от них мы подготовили для вас, как всегда, 3 сертификата.
1: Ушыл жұманың соңғы менен біз 3 жеңгүчүн анықтайбыз. Бірінші орынға $500 сертификат, екінші орынға 400, үшінші орынға $300 Қытайда білім алудағы сізге арзандату сертификаттары.
2: Да, все это скидочный сертификат для того, чтобы вы могли, или, возможно, ребенка своего могли отправить обучиться, получить знания в Китае. Правила игры у нас очень даже простые. Мы называем вам 5 букв, а ваша задача для начала сохранить наш WhatsApp номер 0709-118-118, составить из них как можно больше слов.
1: Ем бала кезде көл ойнығамыз бұл ойынды. Берілген тамғалардан сөз құраған еме оңой болады болыш керек. WhatsApp арқылы варианттарды қабыл ауыздағы, анан гим, көп, тура сөздерді топтоған болса, ошонша ұпай алады, анан жұманың соңында ошол жеңүүчүңүзгө байгелерді тапшырабыз.
2: Да, уже да принимаем ответы.
1: Шнеглалу?
2: Да, давайте уже принимаем ответы. Буквы называем. Аскат.
1: А. А, жок, кантип болот эми, туурабы? Биринчи тамга А. Экинчиси Т. О. У. Р. Р.
2: Беш тамга болду.
1: Болду?
2: Беш тамга болду.
1: Болду. Ушул тамгалардан сөз кураңыздагы бизге WhatsApp-ка жөнөтө бериңиз. 0709-118-118. Бир тамганы эки жолу колдоно берсеңиз деле болот. Иши кылып, көбүрөөк сөз топтогонго аракет кылыңыз.
2: А, Т, О, У, Р. Вот эти вот 5 букв на сегодняшний день вам необходимо составить как можно больше слов. Например, вот назови одно слово.
1: Салы. Ту.
2: Ту. Ту болот, да, кыргызча?
1: Болот.
2: Кыргызча, орусча деле болот.
1: Ат. Ат, мисал.
2: Ат да болот. Ат да болот. Болды, болды. Урмандыга жердан бербей кой.
1: Экмен, экменден эки сөз силерге. Болду.
2: Будем ждать, друзья. Пишите свои слова.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке приостановят подачу газа в связи с проведением плановых работ на газопроводах. С 23 по 26 июня голубого топлива не будет в районе, ограниченном улицами Жукеева-Пудовкина, Токамбаева и Юнусалиева. «Бишкекгаз» просит абонентов перейти на альтернативные источники энергии. В пригородных автобусах Бишкека начали тестировать оплату через QR-код. Теперь в маршрутах, например, под номерами 226, 153, 34, можно оплатить проезд, просто отсканировав код. Пока система работает в пилотном режиме, так как цена поездки зависит от расстояния, и специалисты настраивают правильное списание средств. После тестов такой способ оплаты появится на всех пригородных маршрутах, чтобы сделать поездку более удобной, быстрой и безопасной для пассажиров. В 2026 году более 67% абитуриентов, сдавших ОРТ, смогли набрать 110 баллов и выше. Это так называемый порог, который позволяет участвовать в конкурсе на поступление в вузы. Об этом сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чинара Батракеева. По ее словам, средний балл по всем участникам в этом году составил 128, что немного выше, чем в прошлом году. Всего в тестировании, которое проходило с 17 по 23 мая, участвовали 67 297 человек. Из них большинство, более 73 тысяч, сдавали тест на кыргызском языке, а 30 тысяч на русском. Важно помнить, что с этого года результаты ОРТ обязательны для поступления не только в вузы, но и в колледжи. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп». «МР
0: Групп». Строительная компания «МР Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996 Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Жакс Мырзага рахматыбызды айталы, себелеп деп аталдыр десе, эми себелеген жамгыр борборду бир топко чейин болбойт окшойт, э? Ысыганга даяр тура бергиле эми.
1: Билбейм, ошол бертең болот деп убада берип атышат да. Болобу, болбойбу билбейт экен анысы.
0: Достор, автотурулануда биз берген тамгалар боюнча сөздөр келип атат. Диана, суроода ато деген сөз барбы?
1: Жок, болуш керек. Биринчи жолу угатам.
0: Мен мисалы үчүн отар дегенди дагы биринчи жолу уктум. Ушундай барбы?
1: Айтор,
0: жалпы 11 сөз жөнөткөн экен угарманыбыз. Эгер ошол 2 сөздү алып салганда ар жагында 9 калат экен да.
1: Тоже неплохой результат, кстати.
0: Буга чейин 12 болгон, меники дагы 12 болгон, анан сиздики 9 болду. Достор, дагы да 20 мүнөттүк убактыбыз бар. Эгер мен көбүрөөк сөз табам десеңиз, анда тамгаларды эсиңиздерге салалы. А, Т, О, У, Р. Мына ушул тамгаларды колдоносуз дагы сөздөрдү узатасыздар. WhatsApp номер 0709-118-118.
1: А я хочу напомнить, что МЕМС Академия, да, предлагает просто шикарную возможность для всех наших слушателей, именно это обучение за рубежом. Если готовы открыть для себя мир через образование, то МЕМС Академия помогает студентам поступать в университеты Европы, США и Азии. Компания сопровождает студентов на всех этапах, от выбора специальности до подготовки документов и организации обучения за рубежом. Откройте новые возможности вместе с МЕМС Академией, друзья.

0: Автомонитор.
1: Ола достор, борборубуздун жолдоруна баш багалы, ал жакта жагдайлар кандай экен, кайсыл аймакта тыгын экен, маалымат берелик, конт коюп угуңуз. Жомарт Бөкөнбаев көчөсү менен Лагбененканын кесилишинде тыгын болуп аткан экен азыркы учурда. Ушундай эле көрүнүш Киев жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган экен. А сиз кайсыл жактасыз, ал жакта жагдай кандай? Бизге кабарлап коюңуз, а биз өз кезегинде бүтүндөй угармандарга жар салып коелу.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 23 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20, на Рыне сегодня днем плюс 23 градуса тепла. В столице сегодня ясно, осадков не ожидается, температура воздуха днем составит плюс 33 градуса тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Олимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Олимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова, 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
9: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
10: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

Масла «Ависта» созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла «Ависта» для всех типов двигателя. Приобретайте масла «Ависта» в точках города и обращайтесь к официальному представителю «Троян Плюс» 0 559 573 950.

0: Элестетем деп аталдыр десе, Мирбек Атабеков аткаруусунда элестеткиле. Угарманыбыз радиого туу эле оңой эле тапшырманы аткарып, бүгүн жеңүүчү болуп калды.
1: Эми жеңүүчү деп айта алабызбы же айта албайбызбы?
0: Бүгүнкү күндүн эсебинен лидер десек болот да. Биз берген тамгалардын дээрлик ар бирин экиден жолу колдонуп тур да. Анан эмне деген сөз чыгып тур дебейсиңби? Тротуар.
1: О, кстати, да.
0: Ким ойлоп тур? Мен мисалы жана мен вариант жаздым деп атпаймынбы башында? Менде тротуар деген сөз жок болчу.
1: Да, это, кстати, единственный человек, да, кто добавил это слово.
0: Азаматсыз жалпы 13 сөз. Демек, бүгүнкү күндүн лидери. Кол чаба берейинби?
1: Да, можно будет аплодисмент. Абонент номер заканчивается на 244. А на сегодня ты набираешь 13 баллов.
0: А достор, буйрса автотур ушундай эле шарт менен жума күнгө чейин уланат. Күн сайын тамгаларды беребиз. Көбүрөөк сөз тапкандар улам жеңишке жакындай берет.
1: Все верно, да. Под такую вот классную нотку мы завершаем наш сегодняшний эфир. Подошло к концу наше утреннее путешествие к этому дню, друзья, да, и хочется вам сказать, пусть все задуманное сегодня получится, нужные встречи состоятся, хорошие новости найдут вас сами. Сегодня 23 июня, вторник, уже потихонечку заканчивается и первый месяц лета, друзья, да, ну, время летит, летит. Но я очень сильно надеюсь, что мы хотя бы чуть-чуть приподняли ваше сегодняшнее вторничное, так скажем, настроение.
0: А мына ушундай нотада биз эртең-эртең менен кечен коштошобуз. Таңкы лайф күн сайын сиздин маанайыңызды көтөргөнгө даяр.
1: Пока-пока. Утренний лайф.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке приостановят подачу газа. В связи с проведением плановых работ на газопроводах с 23 по 26 июня голубого топлива не будет в районе, ограниченном улицами Жукеева-Пудовкина, Токамбаева и Юнусалиева. «Бишкекгаз» просит абонентов перейти на альтернативные источники энергии. В пригородных автобусах Бишкека начали тестировать оплату через QR-код. Теперь в маршрутах, например, под номерами 226, 153, 34, можно оплатить проезд, просто отсканировав код. Пока система работает в пилотном режиме, так как цена поездки зависит от расстояния, и специалисты настраивают правильное списание средств. После тестов такой способ оплаты появится на всех пригородных маршрутах, чтобы сделать поездку более удобной, быстрой и безопасной для пассажиров. В 2026 году более 67% абитуриентов, сдавших ОРТ, смогли набрать 110 баллов и выше. Это так называемый порог, который позволяет участвовать в конкурсе на поступление в вузы. Об этом сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чинара Батракеева. По ее словам, средний балл по всем участникам в этом году составил 128, что немного выше, чем в прошлом году. Всего в тестировании, которое проходило с 17 по 23 мая, участвовали 67 297 человек. Из них большинство, более 73 тысяч, сдавали тесты на кыргызском языке, а 30 тысяч на русском. Важно помнить, что с этого года результаты ОРТ обязательны для поступления не только в вузы, но и в колледжи. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп».
0: «Эмарк Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Бул жерде мен доскан алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмдү болгон ишенимди арттым.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июлга чейин уланат.
4: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдоо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
6: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50%га чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
7: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 23 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20, на Рыне сегодня днем плюс 23 градуса тепла. В столице сегодня ясно, осадков не ожидается, температура воздуха днем составит плюс 33 градуса тепла. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
5: Мама, это Эль-Азык?
4: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
4: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
9: Деятельность лицензирована.
10: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
11: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
12: Деятельность лицензирована.
13: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
14: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
15: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке приостановят подачу газа. В связи с проведением плановых работ на газопроводах с 23 по 26 июня голубого топлива не будет в районе ограниченном улицами Жукеева-Пудовкина, Токомбаева и Юнусалиева. «Бишкекгаз» просит абонентов перейти на альтернативные источники энергии. В пригородных автобусах Бишкека начали тестировать оплату через QR-код. Теперь в маршрутах, например, под номерами 226, 153, 34, можно оплатить проезд, просто отсканировав код. Пока система работает в пилотном режиме, так как цена поездки зависит от расстояния, и специалисты настраивают правильное списание средств. После тестов такой способ оплаты появится на всех пригородных маршрутах, чтобы сделать поездку более удобной, быстрой и безопасной для пассажиров. В 2026 году более 67% абитуриентов, сдавших УРТ, смогли набрать 110 баллов и выше. Это так называемый порог, который позволяет участвовать в конкурсе на поступление в вузы. Об этом сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чинара Батракеева. По ее словам, средний балл по всем участникам в этом году составил 128, что немного выше, чем в прошлом году. Всего в тестировании, которое проходило с 17 по 23 мая, участвовали 67 297 человек. Из них большинство, более 73 тысяч, сдавали тесты на кыргызском языке, а 30 тысяч на русском. Важно помнить, что с этого года результаты ОРТ обязательны для поступления не только в вузы, но и в колледжи. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1 выда.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: В

0: Jetour.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Главное событие этого лята. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: Впервые в Центральной Азии Формула-1 на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер Николай.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 23 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20, а на Ныне сегодня днем плюс 23 градуса тепла. В столице сегодня ясно, осадков не ожидается, температура воздуха днем составит плюс 33 градуса тепла. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Этим летом вы увидите незабываемое шоу. Невероятное, блестящее и самое модное событие года. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июля в Джаштык-Арене в 20:30 вы получите эстетическое наслаждение от нежности женской красоты, представленной в изысканных платьях. Вы станете свидетелями рождения новых молодых дизайнеров модного дома «Ванама» и лично познакомитесь с творчеством автора. На подиум выйдут мегапопулярные топ-модели стран СНГ. Не пропустите! Самое ожидаемое фэшн-событие этого лета.

0: Главные новости к этому часу. В Бишкеке приостановят подачу газа в связи с проведением плановых работ на газопроводах. С 23 по 26 июня голубого топлива не будет в районе, ограниченном улицами Жукеева-Пудовкина, Токамбаева и Юнусалиева. Бишкекгаз просит абонентов перейти на альтернативные источники энергии. В пригородных автобусах Бишкека начали тестировать оплату через QR-код. Теперь в маршрутах, например, под номерами 226, 153, 34, можно оплатить проезд, просто отсканировав код. Пока система работает в пилотном режиме, так как цена поездки зависит от расстояния, и специалисты настраивают правильное списание средств. После тестов такой способ оплаты появится на всех пригородных маршрутах, чтобы сделать поездку более удобной, быстрой и безопасной для пассажиров. В 2026 году более 67% абитуриентов, сдавших ОРТЭМ, смогли набрать 110 баллов и выше. Это так называемый порог, который позволяет участвовать в конкурсе на поступление в вузы. Об этом сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чинара Батракеева. По ее словам, средний балл по всем участникам в этом году составил 128, что немного выше, чем в прошлом году. Всего в тестировании, которое проходило с 17 по 23 мая, участвовали 67 297 человек. Из них большинство, более 73 тысяч, сдавали тесты на кыргызском языке, а 30 тысяч на русском. Важно помнить, что с этого года результаты ОРТ обязательны для поступления не только в вузы, но и в колледжи. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп».
1: Эмарк Групп. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра ото албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп чекиткенчи.
5: Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
6: Сметана и зелень! Божественно!
7: Это пицца!
6: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: создай свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 23 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20, на Рыне сегодня днем плюс 23 градуса тепла. В столице сегодня ясно, осадков не ожидается, температура воздуха днем составит плюс 33 градуса тепла. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс», соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
4: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, «Джалмаян», звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. «Джалмаян», помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
5: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
11: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет.
12: Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке приостановят подачу газа в связи с проведением плановых работ на газопроводах. С 23 по 26 июня голубого топлива не будет в районе, ограниченном улицами Жукеева-Пудовкина, Токамбаева и Юнусалиева. «Бишкекгаз» просит абонентов перейти на альтернативные источники энергии. В пригородных автобусах Бишкека начали тестировать оплату через QR-код. Теперь в маршрутах, например, под номерами 226, 153, 34, можно оплатить проезд, просто отсканировав код. Пока система работает в пилотном режиме, так как цена поездки зависит от расстояния, и специалисты настраивают правильное списание средств. После тестов такой способ оплаты появится на всех пригородных маршрутах, чтобы сделать поездку более удобной, быстрой и безопасной для пассажиров. В 2026 году более 67% абитуриентов, сдавших ОРТ, смогли набрать 110 баллов и выше. Это так называемый порог, который позволяет участвовать в конкурсе на поступление в вузы. Об этом сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чинара Батракеева. По ее словам, средний балл по всем участникам в этом году составил 128, что немного выше, чем в прошлом году. Всего в тестировании, которое проходило с 17 по 23 мая, участвовали 67 297 человек. Из них большинство, более 73 тысяч, сдавали тесты на кыргызском языке, а 30 тысяч на русском. Важно помнить, что с этого года результаты ОРТ обязательны для поступления не только в вузы, но и в колледжи. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп».
0: «Эмарк Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімдіу аккумулятор. Ишенімдіу старт.
4: Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба?
5: Тоқтай тұрыңыз.
4: Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашу үшін жасалған.

0: көріңіз. Жайқы маңайыңызды бір кранч менен жаратыңыз. Көптен күткен футбол бойынша дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, барыбыз шоғылып бұйырман болабыз. Бирок, барын қайсыл жерге отырғызам?
1: Евромебелден арзандату менен сатып алған жаңы диванға.
0: Футбол бойынша дүйнө чемпионатының нұрматына дивандарға жанатывы тумбаларға 20% арзандату. Бардық Евромебел дүкендерінде. Евромебел. Жайлылық жеңіске жетелейді.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Instagram motoshop.kg.
5: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам. Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
6: Яко, да. Стильно, да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivroche Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivroche. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 23 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 20, а на Нарыне сегодня днем плюс 23 градуса тепла. В столице сегодня ясно, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
4: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
5: Деятельность лицензирована.
6: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
7: Так, а где же я всех рассажу?
8: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
7: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
9: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
10: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
12: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
13: Деятельность лицензирована.
14: Только за

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшинали. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В центре Бишкека сегодня временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в мэрии, на площади имени Турдакуна Усубалиева будет организована фан-зона для болельщиков футбола, где пройдет онлайн-просмотр матча Узбекистан-Португалия в рамках второго тура финального этапа чемпионата мира. В связи с этим движение будет закрыто с 8 вечера на ближайших перекрестках Урузбекова и Абдумамунова, Урузбекова и Фрунзе, Розакова и Фрунзе, Абдумамунова и бульвара Эркиндик, а также на участке улиц Урузбекова и Розакова от Абдумамунова до исторического музея. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения движения. В Бишкеке на улице Токтогула начали тестировать разделители для велодорожки, чтобы повысить безопасность и отделить ее от проезжей части. Испытания проходят на участке от бульвара Молодой Гвардии до проспекта Манаса. После сбора отзывов горожан и анализа эффективности новых конструкций мэрия примет решение о дальнейшем расширении проекта, который может продолжиться до Абдрахманова. При этом во время теста форму и размер разделителей могут менять для выбора самого удобного варианта. На дороге к международному аэропорту Манас начинается первый этап реконструкции. В связи с этим с 23 июня по 1 июля будет временно изменена схема движения транспорта на участке от аэропорта до села Манас. Дорога полностью перекрываться не будет. Работы проведут поэтапно. Одну сторону проезжей части будут временно закрывать, а движение в обоих направлениях пустят по оставшейся полосе. Водители просят заранее планировать поездки и рассчитывать дополнительное время на дорогу. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуском строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. Бул жерде мен доскан алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмдү болгон ишеним артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июлга чейин уланат.
4: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 0270 0500 0270. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.
5: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 24 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит 29 градусов, ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Высокольской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 22 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 29 градусов, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барсо». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии Deutz Fahr с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. Farmlit – это комфорт и мощь. Только в Агротрек. Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в Агротрек 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
8: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
9: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшинали. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В центре Бишкека сегодня временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в мэрии, на площади имени Турдакуна Усубалиева будет организована фан-зона для болельщиков футбола, где пройдет онлайн-просмотр матча Узбекистан-Португалия в рамках второго тура финального этапа чемпионата мира. В связи с этим движение будет закрыто с 8 вечера на ближайших перекрестках Урузбекова и Абдумамунова, Урузбекова и Фрунзе, Розакова и Фрунзе, Абдумамунова и бульвара Эркиндик, а также на участке улиц Урузбекова и Розакова от Абдумамунова до исторического музея. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения движения. В Бишкеке на улице Токтогула начали тестировать разделители для велодорожки, чтобы повысить безопасность и отделить ее от проезжей части. Испытания проходят на участке от бульвара Молодой Гвардии до проспекта Манаса. После сбора отзывов горожан и анализа эффективности новых конструкций мэрия примет решение о дальнейшем расширении проекта, который может продолжиться до Абдрахманова. При этом во время теста форму и размер разделителей могут менять для выбора самого удобного варианта. На дороге к международному аэропорту Манас начинается первый этап реконструкции. В связи с этим с 23 июня по 1 июля будет временно изменена схема движения транспорта на участке от аэропорта до села Манас. Дорога полностью перекрываться не будет. Работы проведут поэтапно. Одну сторону проезжей части будут временно закрывать, а движение в обоих направлениях пустят по оставшейся полосе. Водители просят заранее планировать поездки и рассчитывать дополнительное время на дорогу. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуском строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке ээ. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
9: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ-F1H2O». Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ-F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
10: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 24 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит 29 градусов, ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Высокорской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 22 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 29 градусов, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
5: Деятельность лицензирована.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшинали. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В центре Бишкека сегодня временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в мэрии, на площади имени Туртакуна Усубалиева будет организована фан-зона для болельщиков футбола, где пройдет онлайн-просмотр матча Узбекистан-Португалия в рамках второго тура финального этапа чемпионата мира. В связи с этим движение будет закрыто с 8 вечера на ближайших перекрестках Урозбекова и Абдумамунова, Урозбекова и Фрунзе, Розакова и Фрунзе, Абдумамунова и бульвара Эркиндик, а также на участке улиц Урозбекова и Розакова от Абдумамунова до исторического музея. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения движения.

0: Меня. В Бишкеке на улице Токтогула начали тестировать разделители для велодорожки, чтобы повысить безопасность и отделить ее от проезжей части. Испытания проходят на участке от бульвара Молодой Гвардии до проспекта Манаса. После сбора отзывов горожан и анализа эффективности новых конструкций мэрия примет решение о дальнейшем расширении проекта, который может продолжиться до Абдрахманова. При этом во время теста форму и размер разделителей могут менять для выбора самого удобного варианта. На дороге к международному аэропорту Манас начинается первый этап реконструкции. В связи с этим с 23 июня по 1 июля будет временно изменена схема движения транспорта на участке от аэропорта до села Манас. Дорога полностью перекрываться не будет. Работы проведут поэтапно. Одну сторону проезжей части будут временно закрывать, а движение в обоих направлениях пустят по оставшейся полосе. Водители просят заранее планировать поездки и рассчитывать дополнительное время на дорогу. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшналиева. Спонсор выпуском строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү? Ооба. Сулуу? Ооба. Бактылуу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше, суктандыр. Жаркылда эң мыктысын танда.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 24 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит 29 градусов, ночью опустится до 20. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Сокольской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 22 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 29 градусов, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
5: Так, а где же я всех рассажу?
6: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
5: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
7: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
1: Этим летом вы увидите незабываемое шоу. Невероятное, блестящее и самое модное событие года. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июля в Джаштык-Арене в 20:30 вы получите эстетическое наслаждение от нежности женской красоты, представленной в изысканных платьях. Вы станете свидетелями рождения новых молодых дизайнеров модного дома «Ванама» и лично познакомитесь с творчеством автора. На подиум выйдут мегапопулярные топ-модели стран СНГ. Не пропустите! Самое ожидаемое фэшн-событие этого лета.
2: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшинали. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В центре Бишкека сегодня временно ограничат движение транспортом. Как сообщили в мэрии, на площади имени Турдакуна Усубалиева будет организована фан-зона для болельщиков футбола, где пройдет онлайн-просмотр матча Узбекистан-Португалия в рамках второго тура финального этапа чемпионата мира. В связи с этим движение будет закрыто с 8 вечера на ближайших перекрестках Урозбекова и Абдумамунова, Урозбекова и Фрунзе, Розакова и Фрунзе, Абдумамунова и бульвара Эркиндик, а также на участке улиц Урозбекова и Розакова от Абдумамунова до исторического музея. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения движения. В Бишкеке на улице Токтогула начали тестировать разделители для велодорожки, чтобы повысить безопасность и отделить ее от проезжей части. Испытания проходят на участке от бульвара Молодой Гвардии до проспекта Манаса. После сбора отзывов горожан и анализа эффективности новых конструкций мэрия примет решение о дальнейшем расширении проекта, который может продолжиться до Абдурахманова. При этом во время теста форму и размер разделителей

0: жителей могут менять для выбора самого удобного варианта. На дороге к международному аэропорту Манас начинается первый этап реконструкции. В связи с этим с 23 июня по 1 июля будет временно изменена схема движения транспорта на участке от аэропорта до села Манас. Дорога полностью перекрываться не будет. Работы проведут поэтапно. Одну сторону проезжей части будут временно закрывать, а движение в обоих направлениях пустят по оставшейся полосе. Водители просят заранее планировать поездки и рассчитывать дополнительное время на дорогу. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшналиева. Спонсор выпуском строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 24 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит 29 градусов, ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Высокорской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 22 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 29 градусов, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в Ламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
5: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В МБанк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. МБанк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио.

0: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Али. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В центре Бишкека сегодня временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в мэрии, на площади имени Туртакуна Усубалиева будет организована фан-зона для болельщиков футбола, где пройдет онлайн-просмотр матча Узбекистан-Португалия в рамках второго тура финального этапа чемпионата мира. В связи с этим движение будет закрыто с 8 вечера на ближайших перекрестках Урозбекова и Абдумамунова, Урозбекова и Фрунзе, Розакова и Фрунзе, Абдумамунова и бульвара Эркиндик, а также на участке улиц Урозбекова и Розакова от Абдумамунова до исторического музея. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения движения. В Бишкеке на улице Токтогула начали тестировать разделители для велодорожки, чтобы повысить безопасность и отделить ее от проезжей части. Испытания проходят на участке от бульвара Молодой Гвардии до проспекта Манаса. После сбора отзывов горожан и анализа эффективности новых конструкций мэрия примет решение о дальнейшем расширении проекта, который может продолжиться до Абдрахманова. При этом во время теста форму и размер разделителей могут менять для выбора самого удобного варианта. На дороге к международному аэропорту Манас начинается первый этап реконструкции. В связи с этим с 23 июня по 1 июля будет временно изменена схема движения транспорта на участке от аэропорта до села Манас. Дорога полностью перекрываться не будет. Работы проведут поэтапно. Одну сторону проезжей части будут временно закрывать, а движение в обоих направлениях пустят по оставшейся полосе. Водители просят заранее планировать поездки и рассчитывать дополнительное время на дорогу. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
1: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Дернома.

0: же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 24 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит 29 градусов, ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Высокольской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 22 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 29 градусов, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.

0: Aquifruit во всех магазинах страны.
1: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
2: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
3: Внимание! Самое выгодное предложение этого сезона в Pulse Fitness. 10 месяцев фитнеса всего от 2050 сомов в месяц. Выгода до 66%. 3 филиала по одной карте, большая кардиозона и полный парк тренажеров для всех групп мышц. Акционные карты заканчиваются. Чем дольше ждешь, тем больше платишь. Не откладывай свое здоровье на потом. Звони прямо сейчас. 0550 49 59 59.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: Отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Али. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В центре Бишкека сегодня временно ограничат движение транспортом. Как сообщили в мэрии, на площади имени Турдакуна Усубалиева будет организована фан-зона для болельщиков футбола, где пройдет онлайн-просмотр матча Узбекистан-Португалия в рамках второго тура финального этапа чемпионата мира. В связи с этим движение будет закрыто с 8 вечера на ближайших перекрестках Урузбекова и Абдумамунова, Урузбекова и Фрунзе, Розакова и Фрунзе, Абдумамунова и бульвара Эркиндик, а также на участке улиц Урузбекова и Розакова от Абдумамунова до исторического музея. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения движения. В Бишкеке на улице Токтогула начали тестировать разделители для велодорожки, чтобы повысить безопасность и отделить ее от проезжей части. Испытания проходят на участке от бульвара Молодой Гвардии до проспекта Манаса. После сбора отзывов горожан и анализа эффективности новых конструкций мэрия примет решение о дальнейшем расширении проекта, который может продолжиться до Абдрахманова. При этом во время теста форму и размер разделителей могут менять для выбора самого удобного варианта. На дороге к международному аэропорту Манас начинается первый этап реконструкции. В связи с этим с 23 июня по 1 июля будет временно изменена схема движения транспорта на участке от аэропорта до села Манас. Дорога полностью перекрываться не будет. Работы проведут поэтапно. Одну сторону проезжей части будут временно закрывать, а движение в обоих направлениях пустят по оставшейся полосе. Водители просят заранее планировать поездки и рассчитывать дополнительное время на дорогу. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: MR Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Дернома.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
4: Уже тур, ты приезжай, машину себе здесь покупай. Беспроцентная рассрочка, тебе понравится точно. Рассмотрим за...

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Сметана и зелень, божественно!
3: Это пирог.
2: Грибы в сливочном соусе, нежно!

0: как хуй знает.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
4: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 24 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит 29 градусов, ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Сокольской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 22 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 29 градусов, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
7: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
8: Так, а где же я всех рассажу?
9: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
7: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
10: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
11: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В центре Бишкека сегодня временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в мэрии, на площади имени Туртакуна Усубалиева будет организована фан-зона для болельщиков футбола, где пройдет онлайн-просмотр матча Узбекистан-Португалия в рамках второго тура финального этапа чемпионата мира. В связи с этим движение будет закрыто с 8 вечера на ближайших перекрестках Урозбекова и Абдумамунова, Урозбекова и Фрунзе, Розакова и Фрунзе, Абдумамунова и бульвара Эркиндик, а также на участке улиц Урозбекова и Розакова от Абдумамунова до исторического музея. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения движения. В Бишкеке на улице Токтогула начали тестировать разделители для велодорожки, чтобы повысить безопасность и отделить ее от проезжей части. Испытания проходят на участке от бульвара Молодой Гвардии до проспекта Манаса. После сбора отзывов горожан и анализа эффективности новых конструкций мэрия примет решение о дальнейшем расширении проекта, который может продолжиться до Абдрахманова. При этом во время теста форму и размер разделителей могут менять для выбора самого удобного варианта. На дороге к международному аэропорту Манас начинается первый этап реконструкции. В связи с этим с 23 июня по 1 июля будет временно изменена схема движения транспорта на участке от аэропорта до села Манас. Дорога полностью перекрываться не будет. Работы проведут поэтапно. Одну сторону проезжей части будут временно закрывать, а движение в обоих направлениях пустят по оставшейся полосе. Водители просят заранее планировать поездки и рассчитывать дополнительное время на дорогу. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуском строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғытуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: көріңіз. Яйқы маңайыңызды бір кранчмен жаратыңыз.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клуб.

0: элитный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань 1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
2: Реклама на Авторадио. 0-700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 24 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит 29 градусов, ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Высокорской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 22 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 29 градусов, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.

0: знаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақ-жай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінің аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Внимание! Самое выгодное предложение этого сезона в Pulse Fitness. 10 месяцев фитнеса всего от 2050 сомов в месяц. Выгода до 66%. 3 филиала по одной карте, большая кардиозона и полный парк тренажеров для всех групп мышц. Акционные карты заканчиваются. Чем дольше ждешь, тем больше платишь. Не откладывай свое здоровье на потом. Звони прямо сейчас. 0550-49-59-59.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только за...

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В центре Бишкека сегодня временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в мэрии, на площади имени Турдакуна Усубалиева будет организована фан-зона для болельщиков футбола, где пройдет онлайн-просмотр матча Узбекистан-Португалия в рамках второго тура финального этапа чемпионата мира. В связи с этим движение будет закрыто с 8 вечера на ближайших перекрестках Урузбекова и Абдумумунова, Урузбекова и Фрунзе, Розакова и Фрунзе, Абдумумунова и бульвара Эркиндик, а также на участке улиц Урузбекова и Розакова от Абдумумунова до исторического музея. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения движения. В Бишкеке на улице Токтогула начали тестировать разделители для велодорожки, чтобы повысить безопасность и отделить ее от проезжей части. Испытания проходят на участке от бульвара Молодой Гвардии до проспекта Манаса. После сбора отзывов горожан и анализа эффективности новых конструкций мэрия примет решение о дальнейшем расширении проекта, который может продолжиться до Абдрахманова. При этом во время теста форму и размер разделителей могут менять для выбора самого удобного варианта. На дороге к международному аэропорту Манас начинается первый этап реконструкции. В связи с этим с 23 июня по 1 июля будет временно изменена схема движения транспорта на участке от аэропорта до села Манас. Дорога полностью перекрываться не будет. Работы проведут поэтапно. Одну сторону проезжей части будут временно закрывать, а движение в обоих направлениях пустят по оставшейся полосе. Водители просят заранее планировать поездки и рассчитывать дополнительное время на дорогу. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: MR Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Жарнама. Бул жерде мен доскан алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмдү болгон ишеним арттым.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июлга чейин уланат.
4: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоо татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита».

0: идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivroche Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivroche. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
3: Этим летом вы увидите незабываемое шоу. Невероятное, блестящее и самое модное событие года. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июля в Джаштык-Арене в 20:30 вы получите эстетическое наслаждение от нежности женской красоты, представленной в изысканных платьях. Вы станете свидетелями рождения новых молодых дизайнеров модного дома «Ванама» и лично познакомитесь с творчеством автора. На подиум выйдут мегапопулярные топ-модели стран СНГ. Не пропустите! Самое ожидаемое фэшн-событие этого лета.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 24 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит 29 градусов, ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Высокорской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 22 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 29 градусов, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг.
5: Деятельность лицензирована.

0: Свежие, вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
8: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер Николай.
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Ли. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В центре Бишкека сегодня временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в мэрии, на площади имени Турдакуна Усубалиева будет организована фан-зона для болельщиков футбола, где пройдет онлайн-просмотр матча Узбекистан-Португалия в рамках второго тура финального этапа чемпионата мира. В связи с этим движение будет закрыто с 8 вечера на ближайших перекрестках Урузбекова и Абдумамунова, Урузбекова и Фрунзе, Розакова и Фрунзе, Абдумамунова и бульвара Эркиндик, а также на участке улиц Урузбекова и Розакова от Абдумамунова до исторического музея.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 24 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит 29 градусов, ночью опустится до 20. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 21. В Сокольской области также осадки, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне днем плюс 22 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, днем ожидается плюс 29 градусов, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
3: Мама, это «Эль-Азык»?
2: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
2: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
5: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
8: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама.
1: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. sergekjashoa.kg. Деятельность лицензирована.
2: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Реклама.
1: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
2: Олимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Олимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
5: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
6: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
7: Детям старше 16 лет.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
4: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

Реклама. Главное событие этого лята. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

Реклама. Жарнама. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х. Реклама на Авторадио. 0

0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
1: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
5: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
6: Деятельность лицензирована.
7: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
8: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
9: Деятельность лицензирована.
10: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
11: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
12: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
0: Реклама на Авторадио.
13: 0777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.